от неба он венчает при груди твоей. Он знает, фанки. Би анне. Den Robin. Ja, und natürlich unseren Gopi, wie immer. Suppi Sendung.